0: сиин сойлаган радио. Your show 92.6 FM.
1: В эфире радио «Кумыл», радио «Настроение». Средство массовой информации зарегистрировано 30 июня 2025 года Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций под номером ЭЛФС-77-89-718. Передача радио «Кумыл» для слушателей старше 12 лет.

0: Реклама. Яңа Еврокерамика гипермаркеты ачылды. Кибетнең ике катында да плитка һәм сантехника сатуда. Складта барлык товарлар да бар. Хәзер без машиностроительная 84 В1 адресы буенча. Рәхим итегез. Күңел радиосы аккаунтларына языл. Сәхифә рубрикалар, концерт чаралардан фото-видеолар, күңелле һәм файдалы контент. Сине ВКонтакте, Рутюб һәм Телеграмда көтәбез. Дуслар булыйк, дуслашыйк. 12+. Зәуқлы итеп, ничек киенергә? Яңа сезонда нәрсәләр модада? Нинди кием сайларга? Трендлар, стиль, образлар, киңәшләр. Стилист сүзе тапшыруында. Һәр чәршәмбе 9 сәгать 15 минутта тыңлагыз. Кабатлау шимбә 8-дә 15-тә. Агач җирне бизәр, ә кием кешене. 12+. Күңел радиосы реклама бүлеге номеры 54-07-90. Шоу коды 85-52.
1: Быть или не быть? Вот в чем вопрос. Тащиться за фурой мне или совершить обгон?
2: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Прежде чем его осуществить, убедитесь, что есть возможность и повод для обгона.
1: Вот и ответ! Раз нет причины для обгона, опасному маневру не бывать.
2: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.

0: Һәм файдалы контент. Сине ВКонтакте, Рутюб һәм Телеграмда көтәбез. Дуслар булыйк. Дуслашыйк. 12 плюс. Күңел радиосы реклама бүлеге номеры 54-07-90. Шоу коды 85-52.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
2: Гойфулла, Абзалов, Ола Олмин, Кузлеримне.

0: Кунель радиосы. Йоршаллы. 92.6 FM. Реклама.
1: Купил авто и не знаешь, как уберечь от сколов? Приезжай к нам на защиту кузова в Rustix Detailing. 88552-783-001.
2: Смотрите по будням новости Челны ТВ на телеканале Татарстан 24 в 19.00 и Ямалыклар в 19.20.
3: Для слушателей старше 16 лет.
4: Тебриклибезме? Әлбетте! Жерлы бүләк тапшыруы күнгә 2 тапкыр туры эфирда. 12 сәгать 15 минутта һәм 19-да 15-тә. Котлау хатлары, изге теләкләр, сез яраткан җырлар. Игътибар, хезмәт түләүле. Тулырак мәгълүмат Күңел радио.ру сайтында. 12+.
0: Күңел радиосы реклама бүлеге номеры 54-07-90.
3: Шоу коды 85-52.
5: МЧС России напоминает, что разводить костры и жарить шашлык в лесах и парках разрешено только в пикниковых зонах, где установлены стационарные мангалы. На даче шашлык можно жарить в 5 метрах от любых построек. Рядом не должно быть горючих материалов. Держите под рукой первичные средства пожаротушения – воду, песок или огнетушитель.
6: В эфире радио «Кунель», радио «Настроение». Средство массовой информации зарегистрировано 30 июня 2025 года Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций под номером ЭЛФС-77-89-718. Передача радио «Кунель» для слушателей старше 12 лет.

0: Бәле табиблар башкара. Белешмә өчен телефон 8-552-91-03-03. Тискәре йогындысы булуы мөмкин. Белгеч белән киңәшләшү сорала.
1: Ике тавыш, ике моң һәм бер сәхнә. Яршалы каршал. Эксклюзив концерт. Ике артист. Сезне Татарстанның атказанган артисты Сирина Зәйнетдинова һәм Руслан Кирамыддинов белән онытылмаслык кич көтә. 18 май 19 сәгатьтә. ДК КамАЗ. Яшикләве 6+.
2: Күңел радиосы реклама бүлеген номеры 54-07-90. Шоу коды 85-52.
3: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
4: Лилия Хасанова. Рэнджиш.

0: Останови огонь.
1: Алло.
2: Елена Сергеевна, здравствуйте. Вас беспокоит из Социального фонда России. Нам поступила информация о перерасчете вашего трудового стажа, в связи с чем по закону вам положены дополнительные выплаты. Для их зачисления вам необходимо...
0: Стоп! Это мошенники. Настоящие работники социальных служб не звонят с такими вопросами. Не просят данные банковских карт, пароли и коды из СМС-сообщения. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
3: Кунеля радиосы рекламу бөлеге номера или 407-90. Шоу коды
4: 85-52.
5: Миляуша Фазылжанова. Яз килде.

0: Реклама.
1: Ике тавыш, ике моң һәм бер сәхнә. Яршалы Каршал. Эксклюзив концерт. Ике артист. Сезне Татарстанның атказанган артисты Сирина Зәйнетдинова һәм Руслан Кирамитдинов белән онытылмаслык кич көтә. 18 май 19 сәгатьтә. ДК КамАЗ. Яшикләве 6+.
2: Докажи, что ты не просто успешный агроном, не просто отличный сварщик или талантливый повар. Ты – мастер на миллион. Прими участие во всероссийском конкурсе профессионалов «Лучший по профессии» и выиграй миллион рублей за свое мастерство. Оставь заявку и изучи подробности и сроки на сайте трудвсем.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Күңел радиосы реклама бүлеге номеры 54-07-90.
3: Шоу коды 85-52.
4: МЧС России информирует о запрете пала сухой травы. Весной повышен риск возникновения природных пожаров по причине поджигания сухой растительности. Помните, травяной пал может стать стихийным бедствием. Не допускайте его возникновения. Сухая растительность может легко воспламениться от оставленного без присмотра костра, непотушенной сигареты или случайно брошенной спички. Будьте внимательны. Если вы увидели природный пожар, незамедлительно сообщите об этом по номеру 101 или 112 с мобильного телефона. Или со стационарного 01.
0: Музыкаль яңалык.
5: Гүлүз Хабибрахманов, «Бәхетем сакчысы».

0: Реклама.
1: Ике тавыш, ике моң һәм бер сәхнә. Яршалы Каршал. Эксклюзив концерт. Ике артист. Сезне Татарстанның атказанган артисты Сирина Зәйнетдинова һәм Руслан Кирамитдинов белән онытылмаслык кич көтә. 18 май 19 сәгатьтә. ДК КамАЗ. Яшикләве Ауто Плюс.
2: Яңа Еврокерамика гипермаркеты ачылды. Кибетнең ике катында да плитка һәм сантехника сатуда. Складта барлык товарлар да бар. Хәзер без Машиностроительная 84 В1 адресы буенча. Рәхим итегез. Күңел радиосы реклама бүлеге номеры 54-07-90. Шоу коды 85-52.
3: МЧС России предупреждает. На территории региона введен особый противопожарный режим. В этот период запрещено посещение лесов, использование открытого огня, в том числе на приусадебном участке, выжигание сухой травы на земельных участках и разведение костров. За нарушение требований пожарной безопасности в период действия особого противопожарного режима предусмотрен административный штраф.
4: В эфире радио «Кумель», радио «Настроение». Средство массовой информации зарегистрировано 30 июня 2025 года Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций под номером ЭЛФС-77-89-718. Передача радио «Кумель» для слушателей старше 12 лет.
5: Наил Эсхамов, «Серле дынья», Рязина Сейдгереева сүзләре, Зөлфия Жиханкие.

0: Күңел радиосы. Йоршаллы 92.6 FM. Реклама.
1: Купил авто и не знаешь, как уберечь от сколов? Приезжай к нам на защиту кузова в Rustix Detailing. 88552-783-001.
2: Смотрите по будням новости Челны ТВ на телеканале Татарстан 24 в 19.00 и Ямалыклар в 19.20.
3: Для слушателей старше 16 лет.
4: Докажи, что ты не просто успешный агроном, не просто отличный сварщик или талантливый повар. Ты мастер на миллион. Прими участие во всероссийском конкурсе профессионалов «Лучший по профессии» и выиграй миллион рублей за свое мастерство. Оставь заявку и изучи подробности и сроки на сайте трудвсем.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Күңел радиосы реклама бүлеге номера 54-07-90. Шоу коды 85-52.
5: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Күңел радиосы. Ялуторовск. 107.8 FM.

0: Реклама.
1: Ике тавыш, ике моң һәм бер сәхнә. Ярчалы Каршал. Эксклюзив концерт. Ике артист. Сезне Татарстанның атказанган артисты Сирина Зәйнетдинова һәм Руслан Кирамыддинов белән онытылмаслык кич көтә. 18 май 19 сәгатьтә. ДК КамАЗ. Яшекләве 6+.
2: Алло.
3: Здравствуйте, это служба безопасности Центрального банка.
2: Так.
3: Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. Неизвестные лица пытаются похитить деньги с вашего банковского счета.
2: Что?
3: Рекомендуем перевести деньги на безопасный счет в Центробанке.
4: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
5: Күңел радиосы аккаунтларына языл. Сәхифә рубрикалар, концерт чаралардан фото-видеолар, күңелле һәм файдалы контент. Сине ВКонтакте, Рутюб һәм Телеграмда көтәбез. Дуслар булыйк, дуслашыйк. 12+.
6: Күңел радиосы реклама бүлеге номеры 54-07-90.
7: Шоу коды 85-52.
8: Саут Сабаюши, эшкә чакырыла, хезмәт хакы сәгатенә 250 сум, телефоны 8939-380-87-78.
9: Музыкаль яңалык.
10: Дамира Сәетова, ата-анага.

0: Detailing. 8852 783 001.
1: Смотрите по будням новости Челны ТВ на телеканале Татарстан 24 в 19:00 и Ямалыклар в 19:20.
2: Для слушателей старше 16 лет.
3: Докажи, что ты не просто успешный агроном, не просто отличный сварщик или талантливый повар. Ты мастер на миллион. Прими участие во всероссийском конкурсе профессионалов «Лучший по профессии» и выиграй миллион рублей за свое мастерство. Оставь заявку и изучи подробности и сроки на сайте трудвсем.ру. Национальные проекты России. 0+.
4: Күңел радиосын хәзер радиолыш ошағына түгел, ә летай, яғни тат-телеком кабель яки цифрлы телевидение сошыда тыңларға була. 1618 каналны қобызу жиде, хәм син инде көтәрінгі кәйір болқынында. Күңел, син сайлаған радио. 12 ештен үлкен рекләр үшін. Күңел радиосы реклама бөлігі номері 54-07-90.
5: Шоу коды 85-52.
6: Быть или не быть? Вот в чем вопрос. Тащиться за фурой мне или совершить обгон?
7: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Прежде чем его осуществить, убедитесь, что есть возможность и повод для обгона.
6: Вот и ответ! Раз нет причины для обгона, опасному маневру не бывать.
7: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
8: Илдус Садыков. Ник кетмедин.
9: Ник кетмедин.